Твое, да есть во еге юже бегедой. А кто ж мене да девку молодою, да е правеге деже да гадой.